0: you're a patient in Heartlands Hospital, you can listen to BHBN Radio on the bedside units for free. From the homepage, press the top right button with the music icon. Then select Listen to the Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».